на ресницах, а муж ладонью прикасается к плечу, а птица бьется и кричит: какая дура я! Я не хочу, я не хочу, я не хочу, я передумала.

Ночь, хрущевка и телек. У дивана торшер, у стены старый велик, елка и Дед Мороз –

Первомай, новоселье, стол, ковер, шифоньер, танцы, смех и веселье.

0: Снится взгляд, и мелодия эта.
1: Белоруссия

автомат газировки, в старом тире барьер, блеск потертой винтовки. Не забыть эти дни.

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

мне. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле.

напрасно мирные забавы продлить пытайтесь, смеясь, не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как ни сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

0: течет шампанское рекою, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.
1: Легенды ФМ. Что ли обрыло?

0: постою на краю, постою на краю, постою.
1: Легенды. Слушайте на 94.1 FM.

ключ от греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

0: Легенды ФМ. В Минске 4 часа ночи.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность и без осадков. В Солигорске, Лиде, Молодечной и Жлобине обещают плюс 24. В Минске, Витебске до 26 тепла, в Гомеле и Пинске до плюс 27. А в Бресте сегодня максимальная плюс 30.

0: громкая фраза. Знаю, привыкнет к ней сердце не сразу.
1: Легенды ФМ.

встреч с друзьями. Для праздника. Для вдохновения. Пусть этот день будет добрым. Легенды FM.

чувствуя свободу. Не боясь мечтать. Дышать полной грудью. Быть собой. На радио «Легенды FM».

Polčesa da risa, polčesa da risa. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

0: Легенды ФМ. В Минске 5 часов утра.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность и без осадков. В Солигорске, Лиде, Молодечной и Жлобине обещают плюс 24. В Минске, Витебске до 26 тепла. В Гомеле и Пинске до плюс 27. А в Бресте сегодня максимальная плюс 30.

Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь, идешь по январю, холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю, руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю волшебником, волшебником. Мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником.

думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю волшебником.

0: почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Волшебником.
1: Радио «Легенды ФМ».

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

из дымного рта. В шумных улицах, в белом порхании, люди ходим мы рядом с людьми. Перемешаны наши дыхания,

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

тебя переулком знакомым. Я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино, а тебе шлю

tout de suite. Во дворе до темна крутит ту же пластинку. Ты сказал, что придешь хоть навеки.

Яркие воспоминания остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

0: Легенды ФМ. В Минске 6 часов утра. Погода на радио Легенды ФМ.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность и без осадков. В Солигорске, Лиде, Молодечной, Жлобине обещают плюс 24. В Минске, Витебске до 26 тепла. В Гомеле и Пинске до плюс 27. А в Бресте сегодня максимальная плюс 30.

0: Только не паникуй, ты справишься, я верю. Твоя главбуся.
1: Спасибо, Елена Сергеевна. Не подведу.
2: Спасибо, бизнес-инфа.
3: Бизнес-инфа – правовая платформа, с которой даже главбух может спокойно уйти в отпуск и спокойно вернуться.
4: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. «Легенда ФМ».

0: Радио Легенды ФМ. Легенды ФМ. В Минске 7 часов утра.
1: Новости на Радио Легенды ФМ.
2: В эфире Радио Легенды ФМ. Новости. Меня зовут Александр Латынин. Доброе утро. Национальный банк обозначил ключевые цифры для экономики страны. В Беларуси планируют удержать инфляцию на уровне около 6%. Это немного ниже текущих значений, сообщил зампред правления Нацбанка Андрей Картун, передает Белта. Также установлен ориентир по золотовалютным резервам не ниже 12 миллиардов 800 миллионов долларов. Отдельно отмечена задача наращивания инвестиционного кредитования минимум на 13% за год, а также обеспечение бесперебойной работы платежных систем практически круглосуточно. Белстат посчитал, сколько людей в Беларуси получают зарплату больше 5000 рублей. В мае таких насчитали 7% работников. Еще почти столько же получили от 4 до 5 тысяч. 6,5% получили от 3,5 до 4 тысяч рублей. Почти 10% работников от 3 до 3,5, сообщает портал 1Профбай. Если сложить эти группы, выходит около 30% работников с зарплатой свыше 3 тысяч рублей. А вот ниже минимальной, меньше 858 рублей, оказалось у 2,7% работников. Еще 6% не дотянули до 1000. Речь идет о начисленных суммах до вычета налогов и взносов. Автобусные поездки по Беларуси стали гибче и доступнее. В стране запустили систему стыковочных рейсов сервиса «Атласбас». Теперь пассажиры могут добраться туда, куда раньше не было прямых автобусов. Принцип напоминает авиаперелеты. Человек указывает точку отправления и назначения, а система сама подбирает удобный путь с пересадкой. Чаще всего пересадка проходит на одном автовокзале. Если нужно сменить остановку, об этом предупредят уже заранее. Отмечается, что доступно уже более 1500 таких маршрутов, включая поездки между небольшими населенными пунктами и даже международные направления, например, через Минск в Варшаву или в Вильнюс. А в Гомеле ограничили купание. Запреты и частичные ограничения там ввели на нескольких пляжах, сообщает Освод. Полностью купание запрещено на пляже Озерный. Это участок между улицей Озерной и проспектом Космонавтов. Ограничения касаются всех, включая взрослых, и любые водные развлечения. Частичные меры действуют на Волотовском пляже на улице Бородина и на Каскаде 2 со стороны улицы Свиридова. Там нельзя купаться детям. При этом без ограничений остаются Центральный, Обкомовский, Каскад 1 и остальные пляжи города. И это все новости к этому часу. Далее прогноз погоды.
0: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность и без осадков. В Солигорске, Лиде, Молодечной и Жлобине обещают плюс 24. В Минске, Витебске до 26 тепла. В Гомеле и Пинске до плюс 27. А в Бресте сегодня максимальная плюс 30. Меня зовут Александр Латынин. Сейчас в Беларуси 7.04. Следующий выпуск новостей слушайте в 8 часов. А далее в эфире только легендарные хиты.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, бай.
0: Рекламная служба Радио Легенды ФМ. Телефон в Минске 269-5005. Радио Легенды ФМ. Слушайте на 94.1 FM.

0: Джастин Бин знают.
1: Баха знают.
2: Стихи пингвины знают и знают спорт.
3: Стихи пингвины знают и знают спорт.
4: И с людьми пингвины ходят рядом.

0: Программы «Компания Модум».
1: Не жди особенного повода. Надевай любимое платье, включай музыку, качай лето прямо сейчас и создавай свое настроение. Лосьон для тела «Модо Беллини Муд» для мягкой, гладкой и сияющей кожи, потому что лучшие истории начинаются со слов «А давай!» Лови Беллини Муд.
2: Легенды FM. Реклама.
3: Качественный урожай – это не везение, а точный расчет. Выбирайте Эпин – природный регулятор роста на основе фитогормона эпибросинолида. Препарат создан учеными Института биорганической химии Академии наук Беларуси. Всего несколько капель укрепляют иммунитет растений, защищают от засухи, заморозков, повышают урожайность. Доверяйте науке, а не погоде. Условия заказа на сайте ibog.by.
4: Отличная новость! Сеть магазинов «Дом мебели» теперь доставляет ваши покупки в Фаниполь и Смолевичи. С 25 июня по 30 сентября доставка в Фаниполь 30 рублей, в Смолевичи 36 рублей. Подробности на сайте dommebelyminsk.by. Продукты, которые подают в известных ресторанах, теперь

0: доставка. Заходи на Restore.by и заказывай в один клик.
1: Хотите, чтобы вас знали ветеринарные врачи, зоотехники и специалисты по животноводству? Журнал «Ветеринарное дело» читают те, кто отвечает за здоровье животных, эффективность хозяйств и выбор партнеров. Вас увидят практикующие специалисты, руководители ферм, промпредприятий и животноводческих комплексов по всей стране. Разместите рекламу сейчас, и ваш бренд станет узнаваемым в профессиональной среде. Звоните 44 525 19 61. «Ветеринарное дело». Там, где встречаются эксперты и решения.
2: Так, поливай цветы 3 раза в неделю. Ключ на охрану. Отчетности и налоговые нюансы смотри в бизнес-инфо. А будут вопросы, задавай экспертам сообщества.
3: А если снова что-то срочное?
2: Открываешь платформу, там все по полочкам. Все, не скучай.
1: Бизнес-инфо. Правовая платформа, с которой даже главный бухгалтер может спокойно уйти в отпуск и спокойно вернуться.
4: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
5: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

Сел на крышу черный аист. Оказалось, это зависть. Кто-то нашей позавидовал любви. Только знаю, уезжаешь ненадолго. Белый аист к нам вернется добрым вестником судьбы.

0: радио «Легенды ФМ». «Легенды ФМ». В Минске 8 часов утра.
1: Новости на радио «Легенды ФМ».
2: В эфире радио «Легенды ФМ» новости. Меня зовут Ирина Лойко. Доброе утро. Александр Лукашенко поздравил короля Марокко Мухаммеда VI с национальным праздником Днем Трона, передает Белта. Президент отметил, что Марокко с момента восхождения короля на престол открыла новую успешную главу в своей многовековой истории. Минск серьезно заинтересован в расширении сотрудничества по всем перспективным направлениям, подчеркнул президент, и пожелал Мухаммеду VI крепкого здоровья и дальнейших успехов, а народу этой страны мира и благополучия. С 1 августа в Беларуси вступит в силу новый порядок согласования справок в Фонде соцзащиты населения. Как сообщает Министерство труда и соцзащиты, теперь согласование справок о том, что обязательства по перечислению обязательных страховых взносов и взносов на профессиональное пенсионное страхование исполнены в полном объеме либо отсутствуют, будет осуществляться автоматически через обслуживающий банк. Это ускорит взаимодействие бизнеса с банками и органами ФСЗН. Для согласования справок больше не нужно будет использовать личный кабинет плательщиков взносов, но справки по-прежнему можно будет получить при личном обращении в районные отделы или сектора областных и Минского городского управления ФЗЗН. Незаконные премии на 140 тысяч рублей получили работники одного из спортивных учреждений Бреста. Как сообщили в Комитете госконтроля, несмотря на то, что учреждение имело задолженность по кредитам, работникам регулярно начислялись доплаты. По действующему законодательству, в случае наличия задолженности по кредитам, премия выплачиваться не должна. Таким образом, работники получили материальное поощрение незаконно, там имелись и задолженности по коммуналке. Таким образом, в бюджет не было восстановлено более 700 тысяч рублей, и по результатам проверки к ответственности привлечены 14 человек. Приняты меры по возврату денег. На сумму невосстановленных расходов учреждению ограничено финансирование из бюджета, добавили ведомстве. А цены на клубнику на рынках Беларуси постепенно идут вверх, сообщает ОНТ. Голубику, которую называют синим золотом, продают по 11-11,5 рублей за кило. Это время ее массового сбора в стране. Черника обойдется примерно в 10 белорусских за кило. Черешня, как местная, так и привозная, сейчас стоит от 11 до 12 рублей. А вот клубника уже уходит с рынка, поэтому дороже, около 14 рублей за килограмм. При этом продавцы отмечают, с покупкой клубники лучше не тянуть, сезон заканчивается, а скоро ее сменят арбузы и дыни. К этому часу у меня вся информация. Далее о погоде.
1: Погода на радио «Легенды ФМ».
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси переменная облачность без осадков. В Солигорске, Лиде, Молодечной и Жлобине плюс 24. В Минске, Витебске 26 градусов тепла. В Гомеле и Пинске плюс 27, а в Бресте до плюс 30. Сейчас в Беларуси 8.03. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов, а далее в эфире хорошая музыка.

никогда не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода, без следа все смыло без следа.

0: Ставится на паузу. Как бы не так. Разбираем схемы на каждый день для вашего рестарта. Не пропустите финал проекта «Без пауз. Жизнь на полную» после 45. 30 июля в 10.10 и 17.10. Партнер программы «Ядран Галинский Лабораторис». Жара, приливы, бессонница, перепады настроения – это может быть сигналом снижения эстрогенов. Феминал премиум – источник изофлавонов, фитоэстрогенов из красного клевера для поддержки в климактерический период.
1: Реклама. Не является лекарственным препаратом. Биологически активная добавка к пище. Не предназначен для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Можно применяться длительно после консультации с врачом. Производитель «Ядран Галинский Лабораторис». Белград, Сопот, Сербия.
2: Легенда ФМ. Реклама.
3: Ресторан «Чумацкий шлях» в центре Минска. 20 лет радуем белорусско-украинской кухней. Попробуй борщ со сметаной и пампушками, вареники, дерунны и авторские блюда от шеф-повара Александра Зайцева. Окунись в атмосферу традиций, уюта и незабываемых ощущений. Мясникова, 34. «Чумацкий шлях». По-домашнему. Вкусно.
0: Строите? Проводите реконструкцию, модернизацию, текущий или капитальный ремонт? Оказываете инженерные услуги? Проводите закупки? Портал ЮВСБ и строительная деятельность и право – это практические материалы, разбор кейсов и готовые решения от ведущих экспертов отрасли для тех, кто в стройке. Оформить подписку на портал ЮВСБ и строительная деятельность и право можно на сайте ЮВСБ или по телефону 8029-896-7610.
4: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, бай.
5: Партнер на вес золота – это тот, кому можно доверять. Но как быстро понять, с кем вы имеете дело? Сервис «Статус Про» объединяет десятки официальных источников в одном отчете, который формируется за одну минуту. Выявление рисков до подписания договора. Судебные дела, долги,

0: руководители, финансовая отчетность и динамика выручки. Принятие решений больше не интуиция, а точный расчет. Быстрая проверка контрагентов, надежность начинается с информации. Подробнее на сайте statuspro.by.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Вы слушаете «Радио Легенда ФМ».

За тебя готов пойти хоть в воду и в огонь. Катя, Катя, сядь со мной, послушай, про любовь поет тебе певучая гармонь.

для вдохновения, для встреч с друзьями, для праздника, для свиданий. Легенды FM.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Коллаборация, вдохновленная волошками. Модум и Маша Гурбанова представляют мист для лица, тела и волос. Модум волошки. Создан для лета.
2: Сергей, привет! Готовлю договор с новой компанией. Вроде все в порядке, но что-то интуиция подсказывает.
3: Привет! Так ты их статус ПРО проверь. Я без него ни один контракт не подписываю. Сразу видишь всю подноготную. Кто владелец? Были ли суды? Нет ли долгов перед бюджетом? Минута и спишь спокойно.
4: Статус ПРО. Ваш надежный помощник в проверке бизнес-партнеров. Статус ПРО. Проверка контрагентов в один клик. Зайдите на statuspro.by или просто ищите в интернете «Статус ПРО».
5: Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку «Райоби» за 499 рублей и получаете триммер в подарок. Ждем вас по адресу улица Советская, 52. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. С удачником косить вдвойне выгодно.
6: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Чай черный тесс, нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
7: Трицены. Новый шкаф, новая гостиная, новое настроение. Иногда достаточно одной удачной покупки, чтобы дом заиграл по-новому. Июль – отличное время для обновления. В фирменных магазинах Калинковичского мебельного комбината действует скидка 10% на всю корпусную мебель. Не упустите возможность выбрать то, что давно хотелось. Акция действует до 31 июля. Мы на сайте мебель-кмк.бай.
8: Для директоров школ, гимназий, лицеев, у которых нет времени, портал edusha.by. Нашли, прочитали, применили. Удобно, структурировано, по делу. Подписывайтесь на edusha.by на сайте. Экономьте свое рабочее время с нами.
9: Мерч. История про вас. Компания «Лигатура» предлагает брендирование текстиля под любые задачи. Летние корпоративы, турслеты, детские мероприятия. В нашем каталоге представлены модели одежды и аксессуаров для взрослых и детей. Не откладывайте заказ на последний момент. Приезжайте в наш шоурум на Амураторской 4Б или заходите на сайт «Лигатура.бай».
10: В торговом центре «Кермаш» в среду, четверг и пятницу большие скидки. От 30% на одежду, белье и ювелирные изделия. От 25% на галантерею и ковры. От 20% на всю обувь, косметику, товары для дома и домашний текстиль. От 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00. Минск.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-50-05.
11: Белорусские исполнители на легендах.

0: Вы слушаете радио «Легенды ФМ».
1: «Легенды ФМ».
0: «Легенды ФМ». «Легенды ФМ». В Минске 9 часов утра.
2: Новости на радио «Легенды ФМ».
3: Партнер выпуска новостей – компания «Вязковые присмаки». Мясные снеки «Legendary Snacks».
4: Забудь о пустых углеводах. Найден полезный перекус за рулем и на работе. Мясные снеки «Legendary Snacks» от компании «Вязковые присмаки». Вкусное отборное мясо, сушка теплым воздухом, высокое содержание белка, удобная упаковка. Не надо резать. Взял, съел, заедился. «Legendary Snacks» в магазинах «Евроопт» и «АЗС Беларуснефть». Утолите голод с пользой и удовольствием.
3: В эфире радио «Легенды ФМ» новости. Меня зовут Ирина Лойко. Доброе утро. В Министерстве экономики уже озвучили важнейшие показатели и параметры социально-экономического развития на 2027-й, передает БелТА. Их определяли по задаче на пятилетку с учетом внешних условий, об этом заявил министр экономики Юрий Чеботарь на заседании президиума Совмина. По его словам, ВВП будет складываться в размере 360 миллиардов белорусских рублей. Экспорт товаров и услуг, а также инвестиций

0: инвестиции составят 103%. И, кстати, к инвестиционно-производственной программе подойдут по-новому. Будут строить быстрее, скорее вводить мощности и получать эффект от проектов и производства раньше. В планах уже более 650 инвестпроектов. Это как региональные, так и отраслевые, IT-сфера, туризм, транспорт, образование и медицина. По его словам, все это поможет обеспечить рост реальных располагаемых денежных доходов населения. Планируется, что средняя зарплата будет с ростом 3,4% в реальном выражении. Возрастет покупательная способность населения в условиях замедления инфляции. К слову, уровень инфляции в 27-м предлагают установить на отметке не выше 6%. Такие планы накануне озвучивал Нацбанк. Столица тем временем набирает обороты строительства Зеленолужской линии метро. Мощный тоннелепроходческий комплекс «Мария» уже успешно преодолел почти 280 метров. Это гигантский щит в 500 тонн запустили в конце мая. Его задача – пройти 3,5 километра и пробурить тоннель от будущей станции «Парк Дружбы народов» до действующей юбилейной площади. Стартовал щит уверенно. За первый месяц машина преодолела 100 метров. После ушла на плановое техобслуживание. Сейчас, когда позади пусконаладочного этапа, под землей смонтировано уже без малого 200 защитных колец, метростроители готовятся вывести «Марию» на проектную скорость. Это порядка 250 метров в месяц. План съехать от родителей провалился. Накануне в столице задержали 19-летнего парня, причастного к распространению наркотиков. Молодой человек пояснил, что проживал вместе с родителями, но хотел начать самостоятельную жизнь и стать финансово независимым. В поисках быстрого заработка он нашел в интернете предложение о незаконной подработке. По указаниям куратора, забирал из тайников партии психотропов, фасовал и прятал в лесных массивах Минского района. Задержание произошло при попытке забрать очередную партию. При этом стаж работы молодого человека составило всего 9 дней. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. А в Витебск прибыли частицы покрова Девы Марии и мощей Матроны Московской. В храм Благовещения Пресвятой Богородицы верующие приходят с просьбой о духовном и телесном исцелении. Плат – христианская святыня, связанная с земной жизнью Божьей Матери. По церковному преданию, головной убор она носила с Благовещения до рождения Иисуса Христа. Многие века покров хранился в закрытом реликварии и лишь в 18 веке был открыт для просмотра. Перед успением Богородица передала свой плат благочестивой девушке из Назарета и завещала ей передавать его из поколения в поколение. Сам плат, основная его часть, находится во Франции, а небольшой кусочек путешествует по миру. За помощью идут и к частице мощей блаженной Матроны Московской. Поклониться святыням в Витебске можно будет до 2 августа. К этому часу у меня вся информация. Далее о погоде.
1: Погода на радио «Легенда ФМ».
0: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси переменная облачность без осадков. В Солигорске леди молодечной жлобине плюс 24, в Минске и Витебске 26 градусов тепла, в Гомеле и Пинске плюс 27, а в Бресте до плюс 30. Сейчас в Беларуси 9.03. Следующий выпуск новостей слушайте в 10 часов, а далее в эфире. Хорошая музыка.

0: Жизнь на полную после 45. 30 июля в 10.10 и 17.10. Партнер программы «Едран Галинский Лабораторис».
1: Жара, приливы, бессонница, перепады настроения – это может быть сигналом снижения эстрогенов. «Феминал премиум» – источник изофлавонов, фитоэстрогенов из красного клевера для поддержки в климактерический период.
2: Реклама. Не является лекарственным препаратом. Биологически активная добавка к пище не предназначен для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Можно применять длительно после консультации с врачом. Производитель «Едран Галинский Лабораторис». Белград, Сопот.
3: Легенды ФМ. Реклама.

0: сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 31 июля газонокосилка «Айнхель», аккумулятор и зарядное устройство всего за 460 рублей. Забирай полный комплект для быстрого старта по адресу Советская, 52. Подробности на «Удачник.бай» или по телефону 33-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Где бухгалтеру гарантированно получать проверенные и понятные бухгалтерские решения?
2: Конечно, в журнале «Главный бухгалтер» на портале gb.by. А теперь еще на онлайн-брифингах журнала «Главный бухгалтер». Каждый брифинг – это 180 минут концентрации на горячей теме, практические рекомендации от топ-экспертов, ответы на ваши вопросы в прямом эфире, спецусловия для подписчиков. Следите за календарем событий на портале gb.by. Выбирайте интересующий брифинг и закрывайте свои вопросы сразу. Анонс всех брифингов на портале gb.by.
1: Главный бухгалтер. Настоящий бухгалтерский журнал. Новый шкаф, новая гостиная, новое настроение. Иногда достаточно одной удачной покупки, чтобы дом заиграл по-новому. Июль – отличное время для обновления. В фирменных магазинах Калинковичского мебельного комбината действует скидка 10% на всю корпусную мебель. Не упустите возможность выбрать то, что давно хотелось. Акция действует до 31 июля. Мы на сайте мебель-кмк.бай.
3: Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Легенды ФМ.

кричали осени. Клены листья сбросили, облака холодные надо мной летят. Что же мы

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Забудь о пустых углеводах. Найден полезный перекус за рулем и на работе. Мясные снеки Legendary Snacks от компании «Вязковые присмаки». Вкусное отборное мясо. Сушка теплым воздухом. Высокое содержание белка. Удобная упаковка. Не надо резать. Взял, съел, зарядился. Legendary Snacks. В магазинах «Евроопт» и «АЗС Беларуснефть». Утолите голод с пользой и удовольствием.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Хотите, чтобы вас знали ветеринарные врачи, зоотехники и специалисты по животноводству? Журнал «Ветеринарное дело» читают те, кто отвечает за здоровье животных, эффективность хозяйств и выбор партнеров. Вас увидят практикующие специалисты, руководители ферм, промпредприятий и животноводческих комплексов по всей стране. Разместите рекламу сейчас, и ваш бренд станет узнаваемым в профессиональной среде.

0: Ekonomist.by на сайте. Экономьте свое рабочее время с нами. Ловите лето в King Style. Весь июль действуют скидки до 40% на мебель для работы и отдыха, а также оплаты частями до 60 месяцев. Выбирайте на сайте kingstyle.by или в шоуруме King Style в вашем городе.
1: Рекламная служба «Радио Легенда FM. Телефон в Минске 269-5005. «Радио Легенда FM.

0: радио «Легенды ФМ». «Легенды ФМ». В Минске 10 часов утра.
1: Новости на радио «Легенды ФМ».
2: В эфире радио «Легенды ФМ» новости. Меня зовут Ирина Лойко. Здравствуйте. Жатва выходит на пиковые темпы. В погожие дни аграрии убирают по 6-8% нового урожая. Именно такой ритм был обозначен накануне на селекторном совещании главы государства. По оперативным данным, на 29 июля уже намолочено 3 миллиона 22 тысячи тонн зерновых с учетом рапса. Это на 1 миллион тонн больше, чем год назад. Белгидромет прогнозирует улучшение агрометеоусловий в ближайшие дни, повышение температуры.

сообщениях намеренно использовался ломанный русский язык, чтобы усыпить бдительность антифрод-систем мессенджеров и обойти спам-фильтры. В общей сложности женщина успела перевести 599 рублей, прежде чем поняла, что ее обманывают. Сумма не сенсационная, но чувствительная для личного бюджета женщины. Милиция в очередной раз просит граждан быть бдительными. А тем временем за минувшие сутки в правоохранительные органы поступило около 300 сообщений о звонках телефонных мошенников. Было зарегистрировано 25 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокирована возможность платежей в адрес 70 иностранных реквизитов. Приостановлены расходные операции по 101 счету. Оперативниками задержаны два курьера. У них изъято 140 тысяч рублей. По способу совершения обмана у нас сейчас в лидерах покупка товаров в интернете. Затем идут вишинг, хищение с использованием соцсетей и торговли на финансовых биржах. Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий по всей стране продолжается. А при покупке микроавтобусов и фургонов Dongfeng BMG M5, которые собираются на заводе Брест-Маш, теперь можно воспользоваться программой

0: Spouse. Жизнь на полную после 45. Рестарт после 45. Рекомендации.
1: Добрый день. Это финальный 6-й выпуск нашего цикла «Без пауз. Жизнь на полную после 45». Со мной в студии кандидат медицинских наук, врач-гинеколог Дмитрий Бурьяк. Дмитрий Викторович, мы обсудили физиологию, женские страхи, разобрали составы аптечных препаратов, поняли силу красного клевера. Давайте теперь соберем все воедино. Дайте, пожалуйста, нашим слушательницам практический чек-лист. Как пройти этот период уверенно и с улыбкой? И главное, когда начинать бить тревогу?
2: Ксения, я думаю, что тревогу лучше всего не бить вообще, потому что тревога – это кортизол, а кортизол – это и есть те не очень хорошие эффекты, в том числе

0: Ибо которые говорят о том, что вскоре уже будет наступать менопауза.
1: С чего мы начинаем? Сразу пьем клевер?
0: Нет, Ксения, здесь все немножко сложнее, одновременно и проще. Фундамент – это все-таки образ жизни. Сейчас вообще в любых рекомендациях профессиональных обществ, даже по большинству хронических заболеваний, всегда первый пункт, первая глава идет изменение образа жизни, lifestyle modifications в англоязычных таких гайдлайнах. А что здесь имеется в виду? Ну, первое, это, конечно же, питание и физическая активность. Физическая активность, о ней говорится очень много, вроде бы звучит банально, но я все-таки хотел бы об этом поговорить, поскольку это действительно очень и очень важно. Как говорил кто-то из великих, вроде бы Лев Толстой, что многие лекарства может заменить физическая активность, но ни одно лекарство не может заменить собой физическую активность, и это действительно так. Поэтому физическая активность должна быть. Сегодня уже все ходят с фитнес-трекерами. Это они действительно позволяют дозировать физическую активность. Они позволяют оценить восстановление во время ночного сна. Они тоже оказывают в этом помощь. То есть главное – двигаться. Это очень важно. Сидячий образ жизни – это такой красный флаг, конечно, вообще в любой период жизни, но именно паузу в первую очередь. Второй момент – это питание. То есть здесь существует достаточно много правил. Вообще правила ПП, правильное питание, практически уже в мем превратилось. Но действительно есть некоторые универсальные правила, и для менопаузы я выделил два. Во-первых, это минимизировать потребление продуктов, прошедших глубокую промышленную переработку. Одно дело, когда картофелина запечена в мундире, это вполне себе неплохой продукт питания с невысоким гликемическим индексом, с сохранностью витаминов и микроэлементов. Другое дело, когда мы видим перед собой картофельный чипс. Да, ничего не имею против, в виду против картофельных чипсов, но, к сожалению, содержание питательных веществ в нем значительно снижается. А вот содержание калорий, к сожалению, в обратную сторону. Поэтому мы получаем пустые калории. Третий момент – сон. Это тоже очень важный момент, опять-таки, для любого периода жизни, но и в первую очередь при менопаузе. Да. Важно, что за 2 часа до сна минимизировать гаджеты, экраны, все, что вызывает мерцание, все, что синий цвет. Если есть на гаджетах фильтры синего цвета, обязательно их тоже включаем, блокируем, поскольку они негативно влияют на состояние сна. Далее, спать нужно в хорошо проветренной комнате. Это важно, когда человек спит в проветренной комнате, прохладной, то у него более активно идет выделение соматотропного гормона, который, ну, в том числе отвечает за обновление тканей организма. И обязательно либо плотные шторы, либо повязка на глаза, то есть спать нужно в темноте. Совершенно четко доказано, что если это правило не соблюдается, нарушается выработка гормона мелатонина, у которого масса физических, физиологических функций, он и антиоксидант, и влияет на функцию других эндокринных органов, и он как раз-таки высвобождается, синтезируется в организме в состоянии полной темноты. Ну и еще один очень важный момент, это, конечно же, модное слово «чекап», но это тот случай, когда действительно за модным словом стоят важные вещи, поскольку, ну, мы с вами понимаем, что можно прекрасно себя чувствовать, принимать препараты во время менопаузы, но если мы случайно пропустим заболевание, онкологическое заболевание, то все наши усилия пойдут на смарку. К сожалению, многие онкологические заболевания, в частности, заболевание номер один у женщин онкологическое, это рак молочной железы, долгое время происходит бессимптомно и выявляется зачастую уже на 3-4 стадии, когда уже сложно что-то сделать. Поэтому стандартный базовый чекап, анализы, ультразвуковые исследования – это тоже обязательное правило для менопаузы. Ну и еще раз я хочу вернуться к физической активности. Да, это очень важно на самом деле. То есть делайте что угодно, ходите по лестнице, пешком, гуляйте. Желательно быстрая ходьба – это наиболее эффективная аэробная нагрузка. То есть что угодно, главное – двигаться.
1: Еще, наверное, очень важно сказать о психологии. Ведь многие женщины в 45-50 лет чувствуют себя буквально списанными со счетов. Дети выросли, тело меняются, и женщины думают, что их женская жизнь окончена.
0: Да, есть такой психологический кризис своего рода, он характерен для менопаузального возраста. Сюда еще добавляются объективные колебания уровня гормонов, которые, конечно, тоже влияют на психоэмоциональное состояние. Есть еще такой, знаете ли, стереотип, что наши прабабушки терпели, и бабушки терпели, и нам сказали, что надо терпеть, потому что такая наша женская доля. Женская доля действительно непростая, но время все-таки движется вперед, и мы на сегодняшний день уже имеем средства и механизмы для того, чтобы все-таки обеспечить повысит не только продолжительность жизни, но и качество жизни. Это очень важно.
1: Дмитрий Викторович, а на каком

0: этапе все-таки надо уже подключать БАДы?
1: Лучше всего их подключать, когда появились уже первые звоночки, что называется, вот такие приливы, скажем, чувство жара, особенно в ночное время, если просыпаетесь, какое-то такое чувство жара, потливость возникает, это тоже является важным признаком того, что где-то близка менопауза. Кроме того, можно приблизительно оценить время наступления менопаузы, если сделать анализ крови гормональный, но это уже назначит врач. Поэтому, когда уже появляются первые симптомы менопаузы, нерегулярность цикла, приливы вазомоторные, то это уже как раз-таки период для того, чтобы начинать потихоньку прием фитоэстрогенов.
0: А напомните, пожалуйста, как правильно выстроить схему приема, чтобы она работала?
1: Да, обязательно напомню, потому что правило действительно очень важное. Очень важна регулярность приема и постоянство, длительность, да, то есть пациентка должна быть мотивирована. Поскольку эффект развивается где-то через 2-3 недели, ну, а этот эффект от фитоэстрогенов, он необходим на протяжении многих-многих лет, а иногда и десятилетий. Поэтому, ну, обычно пациентки как-то встраивают в свою повседневную жизнь, там, баночку с препаратом можно поставить где-то возле кровати на тумбочку, например, принимать перед сном, или там возле зубной щетки, кому как больше нравится. Главное как-то привязать, поставить вот такой вот якорь, чтобы обеспечить ежедневный прием. Ну, в идеале еще и в одно и то же время, но это уже не так критично в отношении фитопрепаратов, для того, чтобы вот обеспечить это мягкое восполнение уровня гормонов на регулярной основе.
0: Звучит как очень понятный и вполне выполнимый план.
1: Да, я думаю, что это действительно просто, и, в общем-то, пациентки на какие-то сложности, честно говоря, не жалуются. То есть главное – это слушать свое тело, не позволять страхам и стереотипам управлять нами и, соответственно, доверять качественной современной медицине, поскольку возраст от менопаузы – это великолепный осознанный возраст, когда можно и нужно жить полноценно, посвятить время себе и жить, что называется, на полную катушку.
0: Спасибо вам огромное, Дмитрий Викторович, за этот подробный, экспертный и очень успокаивающий разговор. Мне кажется, многим нашим слушательницам сегодня стало намного легче. Дорогие женщины, любите себя, балуйте себя, заботьтесь о своем здоровье и помните, климакс – это не пауза в жизни, это просто новый прекрасный этап. Будьте здоровы и счастливы.
2: Без пауз. Жизнь на полную после 45. Программа для самых маленьких. Дедушкин сундучок. Сказки на ночь. В эфире радио «Легенда ФМ». Каждый выпуск детский журнал «Сказка на ночь» готовит новую увлекательную историю. Слушайте всей семьей в субботу и воскресенье в 9 вечера.
3: «Легенда ФМ». Реклама.
4: Классический крем для вашего десерта. Крем сливочный 33% от Слуцкого сыродельного комбината. Слуцкие сливки натуральные, густые. Они взбиваются в воздушную пену за считанные минуты. Добавьте их в кофе, соус или выпечку и почувствуйте настоящий сливочный вкус. Крем сливочный Ясь Белоус 33% жирности, 100% сытного удовольствия.
5: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол и 4 стула» всего за 95 рублей.
6: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Кто это ворчит в лесной чаще?
8: Это добрый лешик. Оберегает свой главный секрет. Нежнейший крем-мед. Натуральный вкус с ароматом черники и мяты и капля магии в каждой баночке. Крем-мед «Добрый лешик». Сказочное лакомство для всей семьи. Ищите в продаже на Озон.
9: Сергей, привет! Готовлю договор с новой компанией. Вроде все в порядке, но что-то интуиция подсказывает.
10: Привет! Так ты и статус ПРО проверь. Я без него ни один контракт не подписываю. Сразу видишь всю подноготную. Кто владелец? Были ли суды? Нет ли долгов перед бюджетом? Минута и спишь спокойно.
11: Статус ПРО. Ваш надежный помощник в проверке бизнес-партнеров. Статус ПРО. Проверка контрагентов в один клик. Зайдите на statuspro.by или просто ищите в интернете статус. Про.
12: Хотите, чтобы ваш автомобиль заблестел как бриллиант? Компания «Бриллиант Авто» – это не просто автомойка. Мы – настоящие мастера своего дела. Мойка автомобиля, оклейка кузова антигравийной пленкой, химчистка салона, полировка кузова и шиномонтаж. Полный спектр услуг для вашего автомобиля. Приезжайте и убедитесь в высоком качестве нашей работы. Уручье, улица Лопатина, 7А. Или заходите на сайт brilliantsavto.by. Телефон для записи. Плюс 375-29-129-60-00.
13: Горячее предложение.

0: предложения в 3 цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
1: 3 цены. 3 цены. 20 августа на сцене бара «Руки вверх, Минск» легендарная акула. Настоящий взрыв музыкальных хитов 90-х. Вечер полный эмоций и ностальгии. Не пропустите. «Руки вверх, бар», проспект Независимости 32А, строение 2. Билеты в продаже на Ticket.pro. Бронирование столов на сайте «Руки вверх, бар». Организатор ООО «Первая продюсерская компания». «Живой звук» для детей старше 16 лет. Телефон плюс 375-29-693-59-35.
2: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Вы слушаете «Радио Легенда ФМ».

Вы мне нравитесь, взрослая женщина, со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали –

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

Каждый день мы слышим сотни советов о красоте. Но каким из них можно доверять? В новом бьюти-шоу эксперты компании «Модум» разбирают мифы, объясняют сложности

0: раза в неделю. Ключ на охрану. Отчетности и налоговые нюансы смотри в «Бизнес-инфо». А будут вопросы, задавай экспертам сообщества.
1: А если снова что-то срочное?
0: Открываешь платформу, там все по полочкам. Все, не скучай.
2: «Бизнес-инфо» – правовая платформа, с которой даже главный бухгалтер может спокойно уйти в отпуск и спокойно вернуться.
3: Журнал «Ветеринарное дело» для тех, кто лечит, кормит и заботится. Только практика, только по делу, только для вас. Подписаться легко по номеру 375-17-369-21-26.
4: Агропромышленная компания «Копыль Рапс» производит жмых и рапсовое масло холодного отжима. Взаимовыгодно переработаем ваше сырье и купим масло-семена рапса. Собственная логистика, полный пакет документов, стабильные поставки. «Копыль Рапс» – надежный партнер в агробизнесе.
5: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
6: Белорусские исполнители на «Легенда ФМ».

0: Легенды ФМ. В Минске 11 часов утра.
1: Начало часа представляет журнал «Строительная деятельность и право». Стройте уверенно, развивайтесь профессионально.
2: Новости на радио «Легенды ФМ».
3: В эфире радио «Легенды ФМ» новости. Меня зовут Ирина Лойко. Здравствуйте. МВД сегодня проводит учения по проверке готовности подразделений к действиям в особых условиях. Они проходят в Гродно на объекте по улице Красноармейской, в Лиде по улице Летной и в Большой Берестовице на северном въезде в городской поселок. В связи с этим там временно будет ограничиваться движение всех видов транспорта. В избежание пробок водителям советуют заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути. Более того, около этих мест могут быть слышны звуки взрывов и выстрелов. Волноваться не стоит. Просим граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы работаем ради вашей безопасности, отметили в МВД. Председатель правления Нацбанка Роман Головченко рассказал, что в первом полугодии 26-го белорусы на покупку отечественных товаров в банках взяли около 1 миллиарда рублей. Активными темпами развивается и кредитование на покупку наших автомобилей. Он также обратил внимание на формирование устойчивой ресурсной базы банков, где отмечается увеличение доли вкладов населения на срок от 1 до 3 лет. Но что более важно, это привлечение вкладов на срок свыше 3 лет. И в общем объеме эта доля уже приближается к 5%. Причем в 2 раза перевыполняется наш целевой показатель. Это хороший сигнал доверия к банковской системе в целом и к экономической политике, которая реализуется в государстве, сказал он. В национальном аэропорту Минск станет больше парковочных мест. Как передает Белта, речь идет о стоянке R3, которая сейчас насчитывает

0: заголовок. 411 живых раков вернули в водоем, а всего он наловил 740, общим весом 24,5 килограмма. В итоге ущерб окружающей среде составил 3330 базовых величин. Это почти 150 тысяч рублей. Выяснилось, что мужчина прекрасно знал, на кого охотился. Краснокнижными раками, как живой валютой, он расплачивался за оказанные ему услуги. На мужчину завели уголовное дело, и он может получить до 6 лет лишения свободы. К этому часу у меня вся информация. Далее о погоде.
1: Погода на радио «Легенды ФМ».
0: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси переменная облачность без осадков. В Солигорске, Лиде, Молодечной и Жлобине плюс 24. В Минске и Витебске 26 градусов тепла. В Гомеле и Пинске плюс 27, а в Бресте до плюс 30. Сейчас в Беларуси 11.04. Следующий выпуск новостей слушайте в 12 часов, а далее в эфире «Хорошая музыка».

разных языках. Приедет, я скажу по-польски: прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней конец.

0: хватит гадать, что подходит именно вам. Первое бьюти-шоу на радио. Без рекламы, чудо-средств и громких обещаний. Только экспертный взгляд, полезные советы и честный разговор о красоте. С экспертами Модум. 31 июля в 17:05. Код красоты с Модум. Наука быть собой.
1: Партнер программы – компания Модум.
2: Сегодня никаких потом. Только сейчас. Только ты. Только драйв. Скраб для тела Мото Дайкири Вайб смывает усталость, напряжение и все, что не твое, оставляя гладкую, сияющую кожу и настроение главной героини. Музыку громче. Почувствуй свой Дайкири Вайб.
3: Легенды FM. Реклама.
4: В торговом центре «Кермаш» в среду, четверг и пятницу большие скидки. От 30% на одежду, белье и ювелирные изделия. От 25% на галантерею и ковры. От 20% на всю обувь, косметику, товары для дома и домашний текстиль. От 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00, Минск.
5: Классический крем для вашего десерта. Крем сливочный 33% от Слуцкого сыродельного комбината. Слуцкие сливки натуральные, густые. Они взбиваются в воздушную пену за считанные минуты. Добавьте их в кофе, соус или выпечку и почувствуйте настоящий сливочный вкус. Крем сливочный «Ясь Белоус» 33% жирности, 100% сытного удовольствия.
6: Партнер на вес золота – это тот, кому можно доверять. Но как быстро понять, с кем вы имеете дело? Сервис «Статус Про» объединяет десятки официальных источников в одном отчете, который формируется за одну минуту. Выявление рисков до подписания договора. Судебные дела, долги, руководители, финансовая отчетность и динамика выручки. Принятие решений – больше не интуиция, а точный расчет. Быстрая проверка контрагентов, надежность начинается с информации. Подробнее на сайте statuspro.by.

0: 200 рублей. Отличный подарок на любой случай. Доставка по всей республике. Заходи к нам на сайт kazankaravan.by и сделай свой выбор.
1: Новый шкаф, новая гостиная, новое настроение. Иногда достаточно одной удачной покупки, чтобы дом заиграл по-новому. Июль – отличное время для обновления. В фирменных магазинах Калинковичского мебельного комбината действует скидка 10% на всю корпусную мебель. Не упустите возможность выбрать то, что давно хотелось. Акция действует до 31 июля. Мы на сайте mebel-kmk.by.
2: Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269-5005. «Радио Легенды ФМ».

садом с гибкою рябиною, с вишнею, черемухой.

тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная. Как это все случилось?

свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не

0: радио «Легенды ФМ».
1: А помнишь, друг, команду с нашего двора? Послевоенной над веревкой волейбол. Пока для секции нам сетку не украл четвертый номер Коля, зять, известный вор. А первый номер на подаче Владик Коп, владелец страшного кирзового мяча, который, если попадал кому-то в лоб, то можно смерть установить и без врача. А пятый номер наш защитник Макс Шароль, который дикими прыжками знаменит, а также тем, что он по алгебре король, но в этом двор его нисколько не винит. Саид Гиреев, нашей дворничихи сын, торговец краденым и пламенный игрок, Серега Мухин, отпускающий усы, и нараспасе скромный автор этих строк. Да, вот это наше поколение рудиментом в нынешних мирах –

крепления или радиолы во дворах. А вот противник, он нахал и скандалист. На игры носит он то бритвы, то наган. Здесь капитанствует известный террорист, сын ассирийца, ассириец Лев Уран, известный тем, что перед властью не дрожал. Зверю директору он партой угрожал, и парту бросил он с шестого этажа. Но, к сожалению, для школы не попал. А вот и сходятся два танка, два ферзя. Вот наша Эльба, встреча войск далеких стран, идет походкой воровскою, Коля зять. Навстречу руки в руки, Левочка, уран. Вот тут как раз и начинается кино. И подливает в это блюдо остроты Белова Танечка, глядящая в окно. Внутрирайонный гений чистой красоты. Но что без драки, волейбол так волейбол. Ножи отставлены до встречи роковой. И Коля зять уже ужасный ставит кол, взлетев как Щагин над веревкой бельевой. Да, и это наше поколение рудиментом в нынешних мирах, словно полужесткие крепления или радиолы во дворах. Мясной отдел, центральный рынок, дня конец, и 30 лет

А Владик Коп подался в городок Сидней, где океан, балет и выпивка с утра, где нет, конечно, ни саней, ни трудодней, но также нету ни кола и ни двора. Ну, кол-то ладно, не об этом разговор. Дай бог, чтоб Владик там поднакопил деньжат, но где найдет он старый сретенский наш двор? Вот это жаль, вот это правда, очень жаль. Но что же каждый выбрал веру и житье? Полсотни игру смерти выиграв подряд. И лишь майор десантных войск НН Зитьев лежит простреленный под городом Герат. Лежит простреленный под городом Герат. Отставить крики, тихо, Сретенка, не плачь. Мы стали все твоею общей судьбой. Те, кто был втянут в этот несерьезный матч, и кто повязан стал веревкой бельевой, и кто повязан стал веревкой бельевой. Да, уходит наше поколение рудиментом в нынешних мирах,

склонилась Иван над рекою, тихо плачется. А я опять иду домой, и звезды прячутся. А где-то ночью огоньки тихонько светятся. И где-то суждено нам, дорогая, встретиться. Ой, лопа-па-па-бай, ой, лари-лари-лари, лопа-па-па-бай.

Ну, здравствуй. Вот такая история, ребята. И нам когда-то в жизни выпадает удача. Ну что, давай еще разочек. Ударим.

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Хотите, чтобы вас знали ветеринарные врачи, зоотехники и специалисты по животноводству? Журнал «Ветеринарное дело» читают те, кто отвечает за здоровье животных, эффективность хозяйств и выбор партнеров. Вас увидят практикующие специалисты, руководители ферм, промпредприятий и животноводческих комплексов по всей стране. Разместите рекламу сейчас, и ваш бренд станет узнаваемым в профессиональной среде. Звоните 44 525 19 61. «Ветеринарное дело». Там, где встречаются эксперты и решения.
2: Мудум совместно с Дарида разработали мист на основе минеральной воды, которая охлаждает, увлажняет и тонизирует. Ищите в магазинах города. Для директоров школ, гимназий, лицеев, у которых нет времени, портал edusha.by. Нашли, прочитали, применили. Удобно, структурировано, по делу. Подписывайтесь на edusha.by на сайте. Экономьте свое рабочее время с нами.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
2: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

0: Легенды ФМ. Слушайте на 94.1 ФМ. Легенды ФМ. В Минске полдень.
1: Новости на радио Легенды ФМ.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Вязковые присмаки». Мясные снеки «Legendary Snacks».
3: Забудь о пустых углеводах. Найден полезный перекус за рулем и на работе. Мясные снеки «Legendary Snacks» от компании «Вязковые присмаки». Вкусное отборное мясо, сушка теплым воздухом, высокое содержание белка, удобная упаковка. Не надо резать. Взял, съел, зарядился. «Legendary Snacks» в магазинах «Евроопт» и «АЗС Беларуснефть». Утолите голод с пользой и удовольствием.
2: В эфире радио «Легенда ФМ Новости». Меня зовут Ирина Лойко. Добрый день. Александр Лукашенко сегодня, посещая Брест с рабочей поездкой, высказался о требованиях к строительству социальных объектов и жилья, передает БелТА. Прежде всего, глава государства отметил, что нужно придерживаться разумного подхода, строить жилье без излишеств и удобным для людей. Никаких дворцов. И при строительстве ни в коем случае нельзя затрагивать сельскохозяйственные и лесные земли. Вместе с тем, Александр Лукашенко остался недоволен Беловежской пущей и потребовал навести там порядок не только по дороге, где я пролетал, а в пуще в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев. Я недоволен тем, что там творится, сделал замечание глава государства. На завтра по Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. По данным Белгидромета, температура воздуха составит от плюс 30 до плюс 34 по Брестской области, плюс 35. Осадков не обещают, дожди будут в субботу 1 числа. В отдельных районах грозы, днем по северу местами ливни, а ветер может усилиться до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от плюс 12 до плюс 19, по западу до 21 градуса тепла. Днем в субботу от плюс 25 по северу до плюс 37. По юго-западу. В воскресенье ночью, днем местами по стране кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью по северу ливни, ветер южный с переходом на северо-западный, местами с порывами тоже до 20 метров в секунду. Ночью от 15 до 22 градусов тепла, днем от плюс 23 по северу до плюс 36 по юго-востоку. А гомельчанин позвонил в милицию после разговора со своей 80-летней матерью. Как сообщили в Следственном комитете, все началось 22 июля. Бабушке на мобильной позвонила якобы сотрудница сотового оператора, назвала личные данные пенсионерки и под предлогом оформления льготного обслуживания запросила номер пенсионного удостоверения. Та все продиктовала, потом подумала, что это могли быть мошенники, хотела бы сама позвонить участковому, но не успела. В тот же момент ей в мессенджере позвонил лжесотрудник финансового отдела по расследованию Следственного комитета, сообщил, что смог выйти на след мошенников, которые ее только что обманули, и через ее банковскую карту уже перевели деньги в Польшу и даже показал поддельное фото проведенных операций. После этого к разговору подключились вымышленные сотрудник Департамента финансовых расследований и юрист. Больше суток бабушку убеждали в проверке и декларировании домашних накоплений. В итоге, следуя инструкциям, она сложила в пакет 18 800 долларов, 4 950 евро, 6 тысяч рублей и молча передала деньги женщине-курьеру. Потом обо всем доложила куратору и стала ждать возвращения банкнот, но через несколько дней поняла, что ее обманули, и про все рассказала сыну, который обратился в милицию. Возбуждено уголовное дело, а белорусов просят быть бдительными. Цены на клубнику на рынках Беларуси постепенно идут вверх, сообщает ОНТ. Голубика, которую называют синим золотом, сейчас продается по 11-11,5 рублей за килограмм. Это время ее массового сбора по всей стране. Черника обойдется примерно в 10 белорусских за кило. Черешня, как местная, так и привозная, стоит от 11 до 12 рублей. А вот клубника уже уходит с рынка, поэтому стоит дороже – 14 рублей за килограмм. При этом продавцы отмечают, покупка клубники лучше не тянуть, сезон заканчивается, а скоро ее сменят арбузы и дыни. К этому часу у меня вся информация. Далее о погоде.
1: Погода на радио «Легенда ФМ».
0: Партнер прогноза погоды «Удачник». Сеть магазинов мощной садовой техники и электроинструмента.
4: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 31 июля. Газонокосилка «Айнхель», аккумулятор и зарядное устройство. Всего за 460 рублей. Забирай полный комплект для быстрого старта по адресу Советская, 52. Подробности на «Удачник.бай» или по телефону 33 284 6. 66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси переменная облачность и без осадков. В Солигорске, Лиде, Молодечной, Жлобине плюс 24, в Минске и Витебске 26 градусов тепла, в Гомеле и Пинске плюс 27, а в Бресте до плюс 30. Сейчас в Беларуси 12.05. Следующий выпуск новостей слушайте в 13 часов, а далее в эфире «Хорошая музыка».

0: Дедушкин сундучок сказки на ночь. С 4 июля любимые сказки будут убаюкивать ваших малышей каждый день в 9 вечера на радио «Легенды ФМ».
1: «Легенды ФМ». Реклама.
2: Журнал «Ветеринарное дело» для тех, кто лечит, кормит и заботится. Только практика, только по делу, только для вас. Подписаться легко по номеру 375-17-369-21-26.
1: Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269-50-05. «Легенды ФМ».

0: радио Легенды FM.
1: Курсы валют.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Сегодня Национальным банком Республики Беларусь установлен следующий официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Курс покупки доллара – 2 рубля 90 копеек. 3 рубля 31 копейка за 1 евро. Курс покупки российского рубля – 3 рубля 67 копеек. Лучшие курсы обмена валюты в банках РБ на сегодня. Курс покупки доллара – 2 рубля 90 копеек. Продажа – 2 рубля 91 копейка. Курс покупки евро – 3 рубля 29 копеек. Продажа – 3 рубля 31 копейка. Курс покупки российского рубля – 3 рубля 55 копеек. Продажа – 3 рубля 58 копеек. За актуальными курсами следите в 12.30 и 16.30 по будням.
4: Белорусские исполнители на Легендах FM.

0: просто плачем.
1: Белорусские исполнители на легендах КПМ.

0: самый лешь, эко нет.
1: Радио «Легенды ФМ». Сайт «Легенды.бай».

Вечеринка, на которой ты познакомился с ней. Помни лучшее. Живи настоящим. Легенды FM.

0: выпьем за любовь.
1: Легенды ФМ. Реклама.
2: Модум совместно с Дарида разработали мист на основе минеральной воды, которая охлаждает, увлажняет и тонизирует. Ищите в магазинах города. Новый шкаф, новая гостиная, новое настроение. Иногда достаточно одной удачной покупки, чтобы дом заиграл по-новому. Июль – отличное время для обновления. В фирменных магазинах Калинковичского мебельного комбината действует скидка 10% на всю корпусную мебель. Не упустите возможность выбрать то, что давно хотелось. Акция действует до 31 июля. Мы на сайте mebel-kmk.by.
3: Сергей, привет! Готовлю договор с новой компанией. Вроде все в порядке, но что-то интуиция подсказывает.
4: Привет! Так ты их статус ПРО проверь. Я без него ни один контракт не подписываю. Сразу видишь всю подноготную. Кто владелец? Были ли суды? Нет ли долгов перед бюджетом? Минута и спишь спокойно.
5: Статус ПРО. Ваш надежный помощник в проверке бизнес-партнеров. Статус ПРО. Проверка контрагентов в один клик. Зайдите на statuspro.by или просто ищите в интернете статус. Про.
6: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
1: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
3: Следующий легендарный хит вам дарит главный бухгалтер. Настоящий бухгалтерский журнал. Белорусские исполнители на Легендах FM.

Глава государства обратил внимание на ситуацию в сельском хозяйстве. В общем-то, неплохо, но восхищения никакого нет. Я думал, не дай бог, у нас на земле и в Гродненской области будет так же, как в Брест, и это будет нехорошо. Все-таки Гродненская область была у нас лидером в этом отношении. Я не говорю, что здесь плохо, но восхищения не вызывает. Еще одно требование главы государства – навести порядок и искоренить бесхозяйственность в регионе. Я хочу сказать, что бардачок на отдельных местах есть. На крышах каких-то старых заброшенных объектов выросли деревья. Их надо убрать и навести порядок, сказал Александр Лукашенко. С нового учебного года программу факультатива в школах дополнит еще один курс по финансовой грамотности. Ранее этот предмет в школах был, но для учеников среднего и старшего звена теперь же обучаться основам обращения с деньгами смогут первоклассники. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил замминистра образования Александр Кадлубай. Финансовая грамотность считается важным навыком, который стоит формировать с детства. Это поможет в будущем ответственнее относиться к деньгам. 700 школ в прошлом году ввели этот курс, факультатив посещали 5500 школьников. В Беларуси произвели 200-тысячный автомобиль BLG. Юбилейным стал городской кроссовер модели X50+, в цвете синий металлик. Этот бренд за несколько лет вошел в число лидеров не только в Беларуси, но и России. Выпуск 200 тысяч автомобилей свидетельствует о высоком доверии к марке, которую ценят за качество и надежность. Страна обладает собственным производством мирового уровня с полным циклом выпуска легковых автомобилей, отметили на заводе. Год назад, отмечу, там завершилась крупная модернизация. Она была направлена на повышение качества продукта. Сейчас на территории BLG строится цех штамповки площадью более 5000 квадратных метров. Там будут выпускать внешние крупногабаритные элементы кузова, в том числе передние и задние двери, боковина, крылья, крышки багажника, капоты и крыши. А в Борисове пенсионерка пыталась сжечь дом вместе с внуком и его девушкой. Как пишет «Минская правда», все случилось в ночь на 28 июля. Молодежь пошла на прогулку, а 79-летняя бабушка, думая, что они дома, разбила стекло поленом. На шум вышла соседка, успокоила пенсионерку, а когда молодые вернулись, начали смотреть телевизор, женщина пришла снова. Через ранее разбитое окно она облила дом девушки горючей жидкостью и подожгла. Молодые люди, к счастью, успели все потушить сами, а внук вызвал милицию. Мотив у женщины был бытовой, и мальчик начал...

0: Хорошей дорожки, приятных пассажиров города вашему Молодечно. Огромный привет, как минимум, из Минска. Также с нами прекрасная подружка Лариса, пишет: доброго-предоброго денечка, дорогой радио Легенда ФМ. Всю команду, семью, всех ведущих, всех радиослушателей с хорошим четвергом. Желаю всем прекрасного настроения, великолепного самочувствия, крепкого здоровья. Ну и, конечно, мой особенный, пламенный привет моей дорогой подружке-сестре Людмиле Побединой от Ларисы Червонец. И пусть в твоем кабинетике наступит тепло, пускай солнышко светит, пускай бьется сердце от радости, здоровье только прибавляется, а настроение будет всегда. И, пожалуйста, я знаю прекрасную таблеточку музыкальную для того самого настроения Германа Титова. Пригласите, пожалуйста, на помощь. Я без тебя не я, Ларис. Людмила, ловите от Ларисы ваш привет.
1: Белорусские исполнители на Легендах FM.

0: чувствуя свободу, не боясь мечтать, быть собой. На радио «Легенды ФМ». Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
1: Будьте собой, друзья, приходите в гости, радуйте себя, делайте сюрпризы вашим близким, любимым, самым-самым дорогим людям.

в этом мире. И очень хочется мне особо похвалить и поблагодарить за любовь и внимание нашу слушательницу Веронику. Она, когда услышала, что утреннее шоу идет в отпуск, то вот, собственно, с 17 числа мне практически каждый день напоминает о том, что надо 30-го обязательно поздравить Ольгу Петровну. И вообще надо было там ее чуть ли не 20-го поздравлять, потому что, не мало ли, и программа «Привет и поздравлений» тоже уйдет. И как это так... Официальная часть будет без поздравлений по радио. Я ее успокоила. И вот, собственно, прямо сейчас мы вместе и делаем большой-большой сюрприз для очень дорогого, очень светлого и любимейшего человека, для Ольги Петровны Гавриладцев. Вот прям вот так я уточняла фамилию много раз. Для вас. Все теперь про вас знаем благодаря Веронике. Пишет: доброго дня, наши дорогие любимые легендочки. 30 июля у нашей мамочки, бабушки, сестры, тети Ольги Петровны Гавриладцев юбилей. Ей исполняется 60. Пожалуйста, поздравьте нашу мамочку. Мы желаем ей в первую очередь здоровья, а во вторую очередь, знаете что? Терпение на всех, на нас. Вот так. Ищите где хотите то самое терпение. Мы все ее очень-очень крепко любим. Проживает наша именинница в деревне Затон города Жлобина. Она слушает вас с утра до позднего вечера. А поздравляют мамочку, дочки Вероника, Кристина, внуки Илья, Никита, сестры Лариса, Наташа, Марина и даже ее мама Любовь Сергеевна, а ей 87 лет. Ну и также написано: наш Григорьевич, дедушка и папа. Еще раз хотим сказать ей за все огромное-огромное спасибо, человек с золотым сердцем. Очень добрая, очень прекрасная, очень отзывчивая. Мы тебя очень крепко любим, наша самая любимая и дорогая. Ну а, конечно же, в качестве подарка просим исполнить Елену Карпук песню «Заглянула в паспорт».

Каждый день мы слышим сотни советов о красоте. Но каким из них можно доверять? В новом бьюти-шоу эксперты компании «Модум» разбирают мифы, объясняют сложное простыми словами и помогают выбрать уход, который подходит именно.

0: Центре Минска. 20 лет радуем белорусско-украинской кухней. Попробуй борщ со сметаной и пампушками, вареники, дероны и авторские блюда от шеф-повара Александра Зайцева. Окунись в атмосферу традиций, уюта и незабываемых ощущений. Мясникова, 34. Чумацкий шлях. По-домашнему. Вкусно.
1: Агропромышленная компания «Копыль Рапс» производит жмых и рапсовое масло холодного отжима. Взаимовыгодно переработаем ваше сырье и купим масло-семена рапса. Собственная логистика, полный пакет документов, стабильные поставки. «Копыль Рапс» – надежный партнер в агробизнесе.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Готовы к подаркам? Удачник дарит. С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку «Райоби» за 499 рублей и получаете триммер в подарок. Ждем вас по адресу улица Советская, 52. Подробности на сайте «Удачник.BY» и по телефону 33-284-66-66. С удачником косить вдвойне выгодно.
4: Строите? Проводите реконструкцию, модернизацию, текущий или капитальный ремонт? Оказываете инженерные услуги? Проводите закупки? Портал ЮВСБ и строительная деятельность и право – это практические материалы, разбор кейсов и готовые решения от ведущих экспертов отрасли для тех, кто в стройке. Оформить подписку на портал ЮВСБ и строительная деятельность и право можно на сайте ЮВСБ или по телефону 8029-896-7610.
5: Готовимся к школе выгодно. Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные «Юнландия» 24 цвета за 5,50. Пластилин классический «Юнландия» 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены.
6: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
7: Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».
8: Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
9: Друзья, да, это ваш такой праздничный, такой душевный, нарядный четверг на «Легендах ФМ». 13.22, прямой эфир и программа «Привет, и поздравления». И поводы для встречи у нас совершенно разные, но все такие долгожданные, такие красочные, правда, от всей души. И я уверена, вся наша радиосемья поздравляет, ну, условно говоря, молодоженов Александра и Надежду Жоголь, потому что у них сегодня, знаете сколько? 49 лет совместной жизни. Кедровая свадьба! И по этому поводу гуляют и они, и многие их друзья. И вот, собственно, что нам написала Надежда. Между прочим, еще вчера. Пишет: «Добрый день, любимое радио «Легенда ФМ». Очень люблю ваши передачи, особенно поздравления. Пишу первый раз в жизни и по важному-важному поводу. Дело в том, что 30 июля у нас с мужем будет 49 лет совместной жизни. Это кедровая свадьба. И я очень хочу с вашей помощью поздравить нас, Александра и Надежду Жоголь, с этой датой. Наш семейный союз за эти годы стал крепким, как кедровая древесина, а чувства глубокими и зрелыми. Поздравляю нас с этим достижением. Желаю нам крепчайшего здоровья, домашнего уюта и еще много-много счастливых дней вместе. С днем свадьбы поздравляю, счастья, радости желаю. Никогда чтоб не болели и с годами молодели. Желаю в здравии отличном дожить до свадьбы золотой, горько. И, пожалуйста, поставьте для нас соответствующую песню, конечно же. Но я еще хочу передать большой-большой привет и поздравления от вашей подруги Галины Дмитриевны из Светлогорска. Пишет: хочу поздравить свою приятельницу Надежду Владимировну Жоголь и ее мужа Александра с кедровой свадьбой и передать для них поздравления. Эта свадьба пахнет терпкой хвоей. Прочен ваш союз, как старый кедр. Вы вдвоем. Для счастья нужны двое. Счастья вам, великих вам побед. Через год ждет золотая свадьба. Это достижение семьи. Будьте вы дружны и бесподобны, самой лучшей парой на земле.

0: чувствуя свободу, не боясь мечтать. Пусть этот день будет добрым. Легенды FM. Это ваш день. На радио Легенды FM.
1: У нашей слушательницы Светланы сегодня очень важный, долгожданный день, потому что 30 июля, 34 года назад, на свет появилась ее любимица, красавица, дочечка Мариам Гончар. Мамочка по этому поводу заглянула к нам, пишет: «Дорогие легенды, я ваш постоянный слушатель и поклонник вашей волны, и с помощью вашего радио сегодня хочу поздравить на весь мир мою дочь Мариам Гончар с 34-летием.

0: Для встреч с друзьями. Для праздника. Для вдохновения. Легенды FM. Это ваш день. На радио Легенды FM.
1: Да, для встреч с друзьями, с коллегами, с кем хотите. Легенда ФМ к вашим услугам. Прямой эфир, Вайбер, Телеграм, +375 29 257 88 88 13 33. На часах красивое время. Для прекрасного свидания. А в гости к нам заглянул, я уверена, очень большой коллектив детского сада номер 154 города Минска. И, между прочим, по важнейшему поводу. Дело в том, что Светлана Александровна Сарнацкая сегодня отмечает там день рождения. И вот ваши коллеги нам говорят вот что. С днем рождения, дружно вас поздравляем. Вы знаете, Светлана Александровна, нам очень повезло работать с вами. Ведь вы не просто руководитель, вы лидер, который умеет сплотить коллектив, четко поставить цели и добиться блестящих результатов. Желаем вам и дальше море сил, энергии, позитива, крепкого здоровья, удачи, чтобы брать все новые и новые высоты. Новых взлетов, новых побед, новых достижений и, конечно же, огромнейшего женского счастья. Мы вас очень сильно любим. Это мы вот так привыкли, да, детский сад. А это, между прочим, очень серьезная организация. Там из детей делают людей. И люди, которым этим занимаются, обладают просто стальными нервами, золотым сердцем и безграничной просто добротой. А руководить этим всем – это вообще двойная нагрузка. Поэтому низкий вам поклон от всех родителей, от всех деток, я уверена, Светлана Александровна, долгих лет. И чтобы вот и дальше так коллеги вас радовали и словами, и музыкой. Потому что очень многие сейчас улыбнутся и вспомнят тоже свои походы на дискотеку. Руки вверх в нашем эфире.

0: Чувствуя свободу, не боясь мечтать, быть собой. На радио «Легенды ФМ». Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
1: Ваш день, ваше лучшее настроение на «Легендах ФМ» уже вот руки вверх заиграли, ваши смайлики к нам полетели, любите, мы понимаем, знаем, поэтому, собственно, и рады стараться. Вайбер, Телеграм, плюс 375-29-257-4, восьмерки, спасибо, что с нами. Ниночки, привет, пишет, приветик, любимое радио, даже в лесу с вами. Поздравляю с замечательным днем своих близких и родных некрашевичей. Привет от Нины, процветание радио. Ну, что там в лесу, грибы, ягоды, в общем, хорошего вам сбора. И прекрасного вечера. Галина из Бреста тоже с нами. Пишет, здравствуйте, любимое радио. Хочу поздравить через вашу программу.

всего сердца желаю, чтобы здоровье твое было крепким, благополучие вечным, удача неизменной, а успех постоянным. Пусть твой дом будет полон достатка, счастья, уюта, тепла, радости и смеха. Желаю, чтобы верные друзья всегда были рядом, а близкие люди наполняли жизнь любовью, заботой и спокойствием. Я тебя очень люблю, моя дорогая, и нас всех, друзья, любит Modern Talking.

0: Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».
1: Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
2: Сегодня очень хороший день, потому что к нам в гости заглянул Алексей Свита и познакомит сейчас нас с очередной своей подружкой, хорошей женщиной, с именинницей. С прекрасным человеком Галиной Николаевной Новиковой. И вот что Алексей нам пишет. Здравствуйте, радио «Легенда ФМ». Сегодня 30 июля отмечает яркий, мудрый, такой красивый юбилей. 75-летие со дня рождения, поверьте, очень пунктуальное, очень требовательное к себе и другим, дисциплинированная, спокойная, добрая женщина, мать и бабушка Галина Николаевна Новикова. Она прошла нелегкий жизненный путь, но смогла выстоять и остаться замечательным, уважаемым человеком. На каких участках не работала, ее везде ценили за ее.

ее профессионализм. Много лет она проработала на предприятии «Могилев Химволокно». Затем трудилась в Минске. В коллективах всегда была душой компании. Галина Николаевна, человек подобно солнцу. Согреет, ободрит, подарит радость. От ее улыбки, лучистых глаз, добрых слов, поверьте, просто вырастают крылья, а душа начинает светиться. Когда на улице и в банке она находит вдруг какую-нибудь банковскую карточку или кошелек с деньгами, то всегда ищет, кто потерял, и всегда возвращает все владельцам. За многие хорошие поступки люди ее благодарят от чистого сердца. Вот такая наша честная, трудолюбивая, справедливая и искренняя юбилярша. Галина Николаевна, разрешите от всего коллектива поздравить вас с красивым юбилеем, когда время собирать плоды того, что было посеяно. Любовь семьи, уважение близких, тепло настоящей дружбы. Желаем вам здоровья, это самое-самое главное богатство. Пусть будет легко на сердце и спокойно на душе. Пусть хватает сил на любые занятия, на прогулки, на общение с теми, кто дорог. Желаем радоваться простым вещам, находить удовольствие в каждом дне и чувствовать себя счастливой. И очень вас любим. Коллектив товарищества «Бояры 86» и Алексей Свита, а также Валентина Толкунова.

0: вашего рестарта. Не пропустите финал проекта «Без пауз. Жизнь на полную» после 45. 30 июля в 10.10 и 17.10. Партнер программы «Ядран Галинский Лабораторис». Жара, приливы, бессонница, перепады настроения – это может быть сигналом снижения эстрогенов. Феминал премиум – источник изофлавонов, фитоэстрогенов из красного клевера для поддержки в климактерический период.
1: Реклама. Не является лекарственным препаратом. Биологически активная добавка к пище не предназначен для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Можно применяться длительно после консультации с врачом. Производитель – Ядран Галинский Лабораторис. Белград, Сопот, Сербия.
2: Легенды ФМ.

0: Реклама.
1: Забудь о пустых углеводах. Найден полезный перекус за рулем и на работе. Мясные снеки Legendary Snacks от компании «Вязковые присмаки». Вкусное отборное мясо. Сушка теплым воздухом. Высокое содержание белка. Удобная упаковка. Не надо резать. Взял, съел, зарядился. Legendary Snacks. В магазинах «Евроопт» и «АЗС Беларуснефть». Утолите голод с пользой и удовольствием.
2: Ловите лето в King Style. Весь июль действуют скидки до 40% на мебель для работы и отдыха, а также оплаты частями до 60 месяцев. Выбирайте на сайте kingstyle.by или в шоуруме King Style в вашем городе. Мерч. История про вас. Компания Лигатура предлагает брендирование текстиля под любые задачи. Летние корпоративы, турслеты, детские мероприятия. В нашем каталоге представлены модели одежды и аксессуары для взрослых и детей. Не откладывайте заказ на последний момент. Приезжайте в наш шоурум на Амураторской 4Б или заходите на сайт ligatura.by. Новый шкаф, новая гостиная, новое настроение. Иногда достаточно одной удачной покупки, чтобы дом заиграл по-новому. Июль – отличное время для обновления. В фирменных магазинах Калинковичского мебельного комбината действует скидка 10% на всю корпусную мебель. Не упустите возможность выбрать то, что давно хотелось. Акция действует до 31 июля. Мы на сайте mebel-kmk.by. Для директоров школ, гимназий, лицеев, у которых нет времени, портал edusha.by. Нашли, прочитали, применили. Удобно, структурировано, по делу. Подписывайтесь на edusha.by на сайте. Экономьте свое рабочее время с нами.
0: Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
2: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».